8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро. А традиционно уже на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре вторник, 8 сентября. Телефон нашей студии прямого эфира, по традиции, напомню, 778-716-7067, 778-716-7067 для ваших звонков, вопросов в нашем прямом эфире. Для тех, кто по разного рода причинам позвонить нам не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы в нашем чате, за которым мы следим в течение всего эфира.

0: Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в этом самом прямом эфире и озвучивать. Ну, а, собственно говоря, вопросы сегодня вы можете задавать нашему сегодняшнему утреннему собеседнику, журналисту, радиотелеведущему, педагогу Алексею Венедиктову, который с нами уже на связи. С огромным удовольствием приветствую, Алексей Алексеевич. Добрый вам вечер. Рады видеть, рады слышать вас.
1: Мы с вами как Витков и Кушнер с Путиным. То ну, связь да. есть? Нет, то связь... И непонятно, почему она появляется и исчезает.
0: Это точно, это точно. Алексей Алексеевич, ну тогда, с вашего позволения, наверное, с этой встречи хотелось бы, конечно же, начать, потому что уж не знаю, многие ли ее ждали, но тем не менее, вот как-то после такой длительной паузы, тишины на вот этом, вот как сегодня модно говорить, да, переговорном треке между Россией и Украиной, вот такая вот, такой проблеск надежды появился, но многие специалисты, эксперты говорят, что нет, надеяться не на что. Каково ваше все-таки мнение, вот что это было, насколько действительно можно ждать хоть, ну, каких-то подвижек?
1: Угу. Смотрите, только что закончился часовой разговор Путина с Трампом, телефонный, угу. В таком благожелательном тоне. И впервые по отчету разговора, то, что помощник президента Ушаков сказал, что президенты договорились... говорить и про гуманитарные вопросы, буквально дословно освобождение осужденных и заключенных. Обращаю на это внимание. Никогда раньше публично в этих переговорах такого вопроса с администрацией Трампа не было. И это значит уже прогресс. Ну, на двусторонних, да, треке. Mm-hmm. Что касается визита Витков и Кушнера, то есть, если внимательно наблюдать, то есть две особенности этого визита, отличающего его от прежних. Во-первых, они прилетели на государственном самолете, не на Гольфстриме, а частном джете, как раньше прилетали, а прилетели с государственной функцией, да? Большой самолет. Во-вторых, их сопровождала огромная делегация разными людьми, представителями Белого дома, Совета национальной безопасности, Госдепа, Министерства финансов, Министерства обороны. Да? То есть мы имели делегацию, а не просто двух визитеров. Это два. И третья особенность среди этих делегатов был человек, его зовут Джин Лэнг, он исполняет обязанности министра финансов США, и в Министерстве финансов отвечает за санкции. Его называют «царь санкций». Так и пишут по латыни, прям «царь». «Царь санкций». Все, что связано с санкциями, которые вводят Соединенные Штаты Америки, проходит через Джина Ланга. Да? Вот он прилетел сюда, и все наблюдатели, настоящие, внимательные, больше пишут о визите Джина Ланга, чем о визите Кушнера и Витковса. Потому что очевидно его присутствие означает санкции в обмен на мир. И эту позицию подтвердил Кушнер уже в Киеве. Другими словами, но на пресс-конференции, в Москве не было пресс-конференции, Кушнер говорил, что сделка президента говорит о следующем. Будет мир, будут экономические выгоды для России. Собственно, это сегодня повторил президент Трамп в разговоре с Путиным. Как только закончится война с Украиной, сказал президент Трамп, по отчету Кремля, да, то немедленно расцветут пышным цветом экономические отношения между Россией и Украиной. Грубо говоря, Трамп выкупает у Путина, предлагает некую цену за, ну, остановку военных действий, мир, как хотите это называйте, там по разным ступеням, по разным эпизодам и так далее. Так что я думаю, такая важная была история. Конечно, она важна и тем, что представители президента Трампа поехали в Киев, встречались с президентом Зеленским и с делегацией Украины, встречались там с советниками по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. То есть мы видим такое полномасштабное движение. Да, начальночная дипломатия, да, ее результаты не наступили мгновенно, но мы видим изменение формата более глубоко, более серьезно. с большим количеством участников. Поэтому мне кажется, что те наблюдатели, которые не уделяют этому

0: этому внимания, они ненаблюдательны.
1: Угу. Алексей Алексеевич, а можно ли привязать вот визит господина Рэдклиффа в Москву вот к этому новому переговорному треку? Или это совершенно отдельная история?
0: Конечно, он его готовил. Но вы же знаете, что на таком уровне разные структуры визит готовят и пытаются собеседника поставить в такое положение ниже, что называется. Я, например, себе представляю разговор Рэдклиффа там с Сергеем Нарышкиным. Рэдклифф берет ноутбук и говорит: вот сейчас я тебе открою свой ноутбук и покажу, что мы про тебя знаем. Ну, не про тебя, а про Россию знаем. Скажу, что видим. Вот то, что вам докладывают, мне не интересно. Вот смотри. Разворачивает ноутбук, смотри. Вот здесь, вот так, вот так. То есть это очевидная подготовка. Для этого надо лететь. Это, извините меня, по видеосвязи не покажешь, как вы догадываетесь. Да? Я думаю, что он, как сказал один знакомый, трамбовал площадку для прилета, соответственно, Виткофа и Кушнера. Трамбовал. Объяснял, что вы лапшу нам не навешаете, ребята. Вот у меня в моем личном ноутбуке вот это, вот это, вот это и вот это. Очень хорошо себе представляет разговор, так как Рэдклиффа не знаю, но Сергея Евгеньевича знаю, Нарышкина.
1: Угу. Алексей Алексеевич, а не показалось ли вам вот слишком, ну, скажем так, я даже не знаю, как это назвать, лебезящее, что ли, приветствие господина Уиткова в адрес Путина, вот многие на это внимание обратили, уж слишком как-то, ну, мягко говоря, прошу прощения за тавтологию, слишком уж мягко или чересчур мягко он его приветствовал. Или это нормальная дипломатия в данной точке зрения?
0: Для переговорщика это необходимое качество. А что должен говорить переговорщик? Ты кровавый тиран, немецкий, что? Вот такие переговорщики. Ну, вот такие переговорщики были, когда разговаривал с ним Бернс, директор ЦРУ предыдущий, да, в Байдене. Вот он говорил, значит, если вы посмеете, то мы о вас ноги вытерем. Ну и что? Он посмел. А ноги не вытерли, да? Нет, но переговорщики – это же немножко артистическая история, да? Если кто-то когда-то там вел переговоры там, с террористами, а как они сказать, мы вас, негодяев, а вы… Ну, тогда результат какой? Значит, пусть они выбирают ту тональность, какую они хотят выбирать, там, Витков, Кушнер, кто угодно, переговорщики, да? Нам важен результат, мне важен результат, а результат – это прекращение войны. Вот этот результат. Первый шаг – это прекращение военных действий, дальше мирный процесс. Вот этот результат я бы приветствовал, а там хоть сапоги лежи.
1: Угу. Алексей Алексеевич, а как вот вы расцениваете разговоры о том, некоторых, опять-таки, экспертов, о том, что на самом деле переговоры о мире – это было вторично. А главное, что обсуждали, это участие в саммите ОТЭС, который состоится в конце ноября. Вот это пресловутое G3, Трамп, Путин и Си Цзиньпинь. На самом деле вот обсуждалось именно это, а война, она как бы на втором плане присутствовала.
0: Нет, смотрите, так саммит этих трех, он включал в себя возможность саммит, встреча на этих трех, сомнительная, а она включает в себя и вопросы войны. Поэтому это не противоречит ничему. В чем правы эти эксперты, может быть, они коряво выражаются, там обсуждался, как объяснить, формат переговоров. Да? Там это реально было в самом центре и самым главным. Кто участвует? Какие стороны. То есть они обсуждали не что на столе, а какова форма стола, грубо говоря. Ну, например, обсуждали Европу, и, насколько я знаю, Путин постоянно говорил американским переговорщикам, а кто Европу-то представляет? Если это представляет... И что такое Европа? Евросоюз, но если это Германия, Франция, Великобритания, то Великобритания не член Евросоюза. А где здесь Польша? А где здесь Латвия? А где здесь Испания? Ну и так далее, да? Таким образом, разговор о том, у кого какой мандат, да, а дальше с какой повесткой. Но сначала для Путина это важно, насколько я понимаю, что какой мандат, кто кого уполномочен. А если это Евросоюз, значит, Великобритания ни при чем, Канада ни при чем, Австралия ни при чем, да? Значит, они исключаются из переговорного процесса. А опять не получается.

0: 过去的，或者可以他问他不，比如说我呢，啊，вот это действительно вопрос, который надо было решить, пока остановились на том, что надо возобновить трехсторонние переговоры. Я напомню вам, что эти трехсторонние переговоры прекратила Украина. Тогда министр иностранных дел Украины Сибига впрямую заявил, что поскольку мы не видим результата, мы больше так встречаться не будем. США, Украина, Россия. Ну, не будете, не будете. Это был ноябрь, что ли, или октябрь прошлого года, естественно. И вот потом, значит, были еще встречи, февральские, пошло, короче. Сейчас это возобновилось, то есть, ну, принято решение о возобновлении, теперь нужна дата, повестка дня, нужны ли там военные или в первую очередь военные, нужны ли там какие вопросы, пусть, значит, президенты определяются. И сразу же возник вопрос, хорошо, вот эти вопросы они решить не могут, значит, надо поднимать уровень. Ну, как поднимать уровень? До чего? Ну, наверное, министр иностранных дел. Ну, или там секретари Совета Безопасности. А надо поднимать уровень. Но когда встреча президентов? Нет, ну, мы не готовы, говорит Россия. Президенты что будут встречаться? Американцы приехали с планом. Вот то, что публикуется, чтобы вы понимали, это не российский план. Это план американский. Ну, насколько он достоверный, я вам сказать не могу. Наверное, какие-то куски достоверные. Конечно, он не полный, я думаю, что это вот такая тетрадь, да, вот. Но это американский план, и они приехали за согласием. Видимо, такого согласия Путин и Зеленский не дали, ну, да, частично Путин, частично Зеленский. И это самое интересное, что случилось по сравнению с Анкориджем. Вот был план после Анкориджа, на который Путин дал согласие, Зеленский не дал согласия. План закончился. Сейчас они привезли... апгрейд сделанный, да? Кто там на что не согласился, я не знаю, но все согласились продолжать, и как сегодня сказал Зеленский, там есть 2-3 хорошие идеи, которые, не знаю, получится или нет, надо их вот применять. То есть на самом деле есть некое движение, не так быстро, как хотелось бы, не так эффективно, как хотелось бы, но оно есть, и все стороны, американская, украинская, российская, они говорят о том, что это полезный визит. Ну, мы же с вами не будем четвертой стороной в этом смысле. С другом, во всяком случае. Почему мы знаем много меньше. Ну да, разговор о формате будущих переговоров, и наверняка шел разговор об АТЭСе. Ну и я думаю, что ответ Путина был такой, ну посмотрим, как там сложится ситуация, с чем ехать-то.
1: Алексей Алексеевич, а вот вы в самом начале сказали сомнительная встреча. Вы, может быть, я ослышался, вы имеете в виду сомнительные встречи между Трампом, Си Цзиньпинем и Путиным на этом саммите?
0: Да, да, да.
1: А почему вы считаете, что он сомнительный?
0: Я уверен, что Путин поедет, потому что смотрите, что случилось. Вот сейчас на встрече G20 поехал США, находящийся под санкциями, финансов России Силуанов. И разразился дикий скандал. Значит, европейские страны его бойкотировали, разговоры с ним. Более того, потребовали, когда он выступал, министр финансов Великобритании демонстративно встал и повернулся к нему спиной. Отказали в совместной фотографии. Что думаете, Путин на это пойдет? Вот на такое унижение. Вы правда думаете? Я не думаю. Но, конечно, его отдельно может позвать Трамп идти, конечно, отдельно. Это уже будет не на АТЭСе, да, это будет рядом с АТЭСом. Но вот на следующей неделе Си едет в США, посмотрим. Они там наверняка будут про это говорить, про приглашение Путина. Но, конечно, Путин будет требовать гарантии и протокола тоже.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. К нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро.
2: Была техника, не успела к началу, и мне это очень обидно. Жутко боялась, что не получится вообще, но вот получилось. Я хочу вас, я не знаю, спрашивал ли уже это Денис, но все же я открыла вопросы, которые, когда мы анонсировали разговор с вами, пришли. И один из них такой, почему... Одну секунду, Алексей Алексеевич, простите, я... Немножко волну. Вот. Уиткоф и Кушнер впервые приехали в Киев сразу после переговоров с Путиным. С вашей точки зрения, что они могли привезти Зеленскому из Москвы? И почему Уиткоф 8 раз ездил в Москву и только сейчас впервые приехал в Киев?
0: Ну, слушайте, я

0: живу в Москве, а не в Вашингтоне, и мне не удалось поговорить ни с Витковым, ни с Кушнером. Их интерпретировать довольно трудно. Вот. Хотя, когда они обедали в Москве, я обедал в соседнем ресторане. Так что мы все были под охраной ФСО. Да, и пробрался в соседний ресторан. Там, ну, не пробрался, знал, что буду, что там перекрыли нам все. Смотрите, опять, ну, печальный опыт Анкориджа. Да? Выработан, получили согласие президента Путина. Зеленский отказался, да? План. Они решили изменить тактику. Выработали план, приехали к Путину, или его замечания к этому плану. Так, я совсем грубляю, упрощаю. Поехали в Киев, получили замечания Зеленского к этому плану, вернулись в Вашингтон. Сегодня Трамп и Путин час уже разговаривали по телефону, а Зеленский скоро поедет в Вашингтон. Ну и что, что они там не были в Киеве? Зато Зеленский сколько раз был в Вашингтоне у Трампа, а Путин ни разу, например.
1: Да, Путин ни разу.
0: А Зеленский уже там четвертый или пятый раз будет, да? Вот. Да. Так что, ну и что, почему меня не спрашивают, а почему Путина нет, а Зеленский есть? Какая разница?
1: Ага. Алексей Алексеевич, а вот вчера мы общались у нас на радио, и возник такой вопрос, переговорщики и дипломаты, это одно и то же или нет, и вот в какой связи. Денис у вас уже спрашивал касательно того, почему Уитков был такой вежливый, мягкий, и вы объяснили, почему. А потом мы сказали, что пресс-конференция в Киеве была в Украине, а в Москве не было. Вот вопрос такой, почему ее не было в Москве, и еще, когда она была пресс-конференция в Киеве, я слышала, как Дмитрий Гордон на украинском языке обратился к Уиткову, и Курти, он сказал, почему, как вы могли сидеть с таким, ну, негодяем, как Путин, за одним столом? Мы, наверное, тоже слышали. Что это, зачем это так вообще? И почему не было пресс-конференции?
0: Да. Я такой вопрос был сейчас. Вот вы задали в одном вопросе 4. На какой вопрос я должен ответить?
1: Почему не было пресс-конференции в Москве?
0: А их никогда не бывает, потому что Кремль считает, что переговоры должны вестись в тиши. И разу вот за эти 8 визитов Кушнера, да, ни разу совместной пресс-конференции не было. И эта позиция публичная, в тиши. Переговоры не должны превращаться в клоунаду, они не должны превращаться в шоу. Они, это позиция Кремля, но, может быть, как для меня, для журналиста, это неправильно. Да, если бы я еще там как бы работал главным редактором «Эхо», я бы настаивал там на какой-то пресс-конференции, да, чтобы можно было задать вопрос переговорщикам, потому что Путину и так задают вопросы, и Пескову задают вопросы, а вот переговорщикам нет. Ни Кушнер, ни Уитков никаких комментариев не давали. А киевские хозяева, потому что это гости, а это хозяева, да, вот кремлевские хозяева – нет. А киевские хозяева, мы знаем любовь Владимира Александровича к шоу, да, и он вот это шоу устроил. Да. Много мы дополнительного узнали после этой пресс-конференции. Пресс-конференция это для того, чтобы мы узнали, не мы даже, а там, я не знаю, украинские граждане, российские граждане узнали о сути переговоров. Много ли вы узнали? Ничего не добавило. Ну, что касается Гордона, он ровно занял ту же позицию, что Зеленский занял в Белом доме в первый раз, если помните, да, когда он Венсу говорил, как вы можете сидеть вот с этим супостатом за одним столом, который нас бомбит. Ну и чем это кончилось? Цель переговора нет. Журналист вот имеет абсолютное право задавать любые вопросы в любой форме, и пусть Дмитрий Гордон их задает, да. Но смысл переговоров, а ему Витков ответил. Мы будем вести переговоры с двумя сторонами. Но самое интересное, что за этот стол требует сесть вот с этим супостатом, да, требует сесть президент Зеленский. Он все время настаивает на встрече с Путиным. Он все время настаивает на том, чтобы сесть с ним за одним столом. Вот я думаю, что Дмитрию Гордону хорошо бы то же самое спросить у своего президента, как ты можешь садиться, как ты можешь требовать встречи с этим супостатом. Но он почему-то не спросил, хотя Зеленский там сидел рядом с Витовтом. Потому что жизнь людей важнее. Потому жизнь людей важнее, и переговорщики, знаете, мне приходилось в каких-то там переговорах

0: переговорах участвовать с чеченскими террористами, с тогда с командой Зеленского в 2019 году, что я должен говорить? Вы негодяи, мы вас разнесем. А зачем я приехал тогда? Я приехал вытаскивать людей из, в чеченском случае из ямы, в украинском случае обменять на украинских моряков из тюрьмы. Что я, как я должен с ними разговаривать?
1: Ну, на все мои четыре вопроса, Алексей Алексеевич, вы ответили уже одним ответом. Я хочу сказать, секунду, Денис, но я хочу сказать другое, вот когда вы сказали, а зачем тогда я приехал? Вот эти все разговоры в интернете, что как можно было себя так унижать, как можно было заглядывать в глаза Путину, вы объяснили, а тогда зачем было ехать? Есть цель, она должна быть как-то решена, или просто поговорить. Спасибо вам большое. Да, Денис, извини.
2: А у меня почему-то вот как-то всплыл, вот сейчас Алексей Алексеевич упомянул чеченских террористов, я уж прошу прощения, тут здесь кто как считает, да, но есть такой сепаратист Ахмед Закаев, который, вот о котором буквально совсем недавно была история в Киеве, да, мне почему-то это вот как-то навеяло сразу, я вот как раз хотел спросить, Алексей Алексеевич, вам ничего случайно неизвестно, что там произошло-то, там вот перестрелка на улице была, СБУ там, и вот якобы там фигурировала возможность покушения на Ахмеда Закаева.
0: Слушайте, там до сих пор даже Зеленский не разобрался, что там произошло у него. Чего от меня хотите?
2: Все, там... вопрос снимается, Алексей.
0: Пока мы видим только кусочки информации, причем СБУ и Главное управление разведки и администрация Зеленского показывают нам только кусочки информации, да, что там действительно произошло, это действительно какой-то тюр, когда две силовые структуры там. У нас в Москве это бывало, когда завал без, да, как вы знаете. Там были. А здесь-то что? Вот, поэтому, ну, пусть расскажут нам потом, наверное, не нам, а украинским избирателям правоохранительные органы, как они друг в друга стреляют, пока идет война с Россией.
2: Угу. Алексей Алексеевич, вопрос тоже из нашего чата, от наших зрителей, коль мы уж говорим именно вот о переговорах, о встрече Уиткофа, Кушнера и, значит, российско-украинской стороны. Почему сливы о переговорах, спрашивает наш зритель, в основном происходят с украинской стороны? Я задаю вопрос, Алексей Алексеевич, вот как он написан, я уж...
0: Нет, я понимаю, это правда, но она происходит таким образом, потому что, повторяю, Зеленского, она считает, что вот если она создает из этого шоу, да, и она таким образом манипулирует общественным мнением. В России общественного мнения нет. Да? Независимые медиа уничтожены, изгнаны и так далее. Его нет просто, да. Или оно есть, но в очень малых таких сюжетах. А в Украине оно есть. И поэтому показывать, воодушевлять, если собственное население, это задача Офиса Президента. Они вот показывают, что вот были такие жесткие условия, но Зеленский сказал, нет, никогда ни одной пяди не сливают. А вот американцы привезли из России, вот это они из России ничего не привезли. Они привезли американский план. Еще раз, американский план. И позицию Путина рядом, это другая папка. Вот смотрите, что нам рассказал Путин. Вот что это сделано. Они вот эту публичную историю очень хорошо разыгрывают, выигрывают, я считаю, у России в публичном поле этим самым. Потому что мы же проверить эти сливы не можем. Потом выяснится, что это не совсем так. Но все уже запомнили, что это так. Вот такая история происходит.
1: Алексей Алексеевич, Анна из России. Спросите, пожалуйста, у Алексея Алексеевича, насколько сегодня реальна формула прекращения огня в обмен на территориальные уступки?
0: Ну, она не такая простая, Анна. Нет вот такого, никаких уступок. Вот, собственно говоря, в чем уступки? Вот силовые уступки, значит, Россия контролирует там 86% Донбасса, 75% там Запорожье и 72% Херсона, приблизительно так, да? А какие должны быть уступки? Что Украина просто встала и ушла с оставшихся территорий, которые в Конституцию России внесены были в 22-м году? Не встанет и не уйдет, если в этом вопрос. Вот. Поскольку Зеленский занимает эту публичную позицию, то в ответ на все предложения американцев, иногда даже европейские предложения, да, он говорит, нет, Я не уйду вот с этих

0: оставшихся территорий. Это Украина. Да? Уступки должны быть. Да? Значит, идет обсуждение, это правда, о том, что могут придать этим оставшимся территориям, ну, в Донбассе, вот этим там, 14, некого статуса, там, значит, давайте мы туда ведем там международные силы ООН, ОБСЕ, и вот Россия дальше не продвигается, а Украина выводит войска. Возник вопрос о гражданской администрации. А кто за канализацию будет отвечать? За дороги, за школы. Украинская власть или российская власть? И вот все. Да, а кто будет воров ловить там или убийцев? Да? Ну, уголовников. Либо с внутренней силой. И вот эта история, вот такое предложение есть. Например, очень похожее предложение касается Запорожской АЭС. Запорожская атомная станция, она находится на территории подконтрольной России сейчас, да? В Запорожской области. Значит, и вот американцы привезли еще в прошлый раз, по-моему, Уитков привез идею, это и Уитков, и Кушнер это были уже, привезли идею, что давайте мы сделаем такую управляющую компанию американскую, где будут директора от США, Украины, России, да, управляющая компания, частная компания. Значит, а и энерго будут распределяться там, не знаю, 50 на 50, ну, неважно, 50 на 50. Значит, насколько я знаю, в Кремле сказали, обсуждаемо. Да, это территория России, но почему бы на ней не могла работать американская компания с украинскими директорами? Понимаете, да? Вот это выход вроде бы наметился. А вот территория, вот не могут договориться, не могут придумать. И некоторые там из людей, которые имеют отношение к переговорам, тяжело вздыхая, говорят, слушай, ну даже в Газе легче, в секторе Газа. Управление. Там договорились, там вот Хамас складывает полномочия, Хамас был избран, да, там правительство Хамаса, туда приходит техническое правительство во главе с Блэром, туда входят вооруженные силы там Марокко, Индонезии, полиция формируется, соответственно, в Египте, в Иордании из жителей Газы, да, как, что это за территория, какое государство, да вот как-то договорились вроде бы. Кстати, те же Джаред и Кушнер, и тот же Вит, тот же Стив, да, то есть не надо их представлять такими вот, если уж они с Хамасом договорились, и с Нетаньяху договорились, извините меня, и с шейхом Катара договорились, и с президентом Египта договорились, и с принцем Саудов. Ну, значит, у нее все-таки что-то, да, все медленно, что-то не двигается, срывается налево-направо. Тем не менее, год тому назад там шла полномасштабная война в Газе. И никто ничего не уступал. А сейчас ты гляди. И вот это ты гляди, но оно пока, Аня, это я отвечаю вашей зрительнице из России, не получается. Не получается.
1: А их сегодня обзывают Витёк и Зятёк, и так.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. Get ready for a full day of music, dance, food and culture at the Polish Festival of Vancouver, Saturday, September 12th from 1 to 9 p.m. at Shipbuilder Square and the Pipe Shop in North Vancouver. Enjoy special performances by Polish-Canadian artists, choirs, and folk dance groups, plus kids' activities, the artisan market, and authentic Polish food and drink, including pierogies, sausages, pastries, and Polish beer. Admission is free. Come celebrate Polish culture and heritage with us.
1: Уменьшительные, так противненько. Они совсем не такие уже дурачки, как хотят представить себе те, кто их так называет, Алексей Алексеевич. Нет?
0: Хотят представить, их хотят, их не понимают. Это, они же непривычные, они действительно не являются там сотрудниками Госдепа или МИДа. Да? Они национальные, они застройщики. Они торгуются за цену на бетон, что называется. Как и Трамп, собственно. Вот. Но американский президент, легитимный и законный, поручил. Вот поручил. Ага. Вот работайте. И они работают, умеют, да? Но еще повторю, что они сейчас были, их сейчас сопровождала огромная делегация, в том числе из профессионалов, из Госдепа, в том числе из Министерства финансов, в том числе из Совета национальной безопасности, и с ними летел очень важный человек в Белом доме, его зовут Ник Стюарт, можете посмотреть, Ник Стюарт, это типа Кириенко,

0: в администрации Трампа. Это там в администрации, которая отвечает за коммуникацию. Вот это важная история. Так что делегация была представительной профессионалов, а не только из них. Ну а как называть... Личных людей обзывают, как хотят. Ну, это риски публичной политики, ну да, ну ничего не поделать.
1: Алексей Алексеевич, вот до этого вы сказали, на мой взгляд, очень важную вещь относительно как раз территориальной целостности Украины, потому что вы наверняка об этом знаете, слышали, в Украине такое бытует достаточно, на мой взгляд, устойчивое мнение о том, что если украинские власти, президент выведет свои войска с территории Донбасса, то на этом все закончится. И зря наши люди там сейчас гибнут, зря наши солдаты гибнут, потому что вот достаточно оттуда вывести войска, то, чего хочет Путин. Иначе он эту победу никак не продаст, иначе его повесят. Да? Вот как вы считаете, вот откуда берется такая информация о том, что Путин вот на этом остановится? Ведь вы просто, вот я абсолютно с вами согласен, есть же еще Запорожская область, Херсонская область, вы перечислили, которые входят в Конституцию. А это что, не за это не повесит Путина, если он не продолжит их условно освобождать?
0: Ну, смотрите, два вопроса. Значит, один по поводу Конституции уже в Анкоридже. И это была уступка, и об этом, по-моему, даже публично говорили. Может, не говорили, но я Путин согласился в случае прекращения огня оставить 25% Запорожской и 28% Херсонской за Украиной. Оставить не в смысле юридически, а не продолжать наступать. Да? Вот он согласился, и он говорил, вот я уже уступил, теперь по Зеленски уступаю. Вот, это история про это. А вот в Донецке я не согласен. Все вопрос компромисса был. Да? Компромисс, как известно, компромисс – это всегда предательство. Да? Ты сдал наши позиции, ты, Зеленский, сдал наши территории, ты, Путин, не забрал заявленные территории, вы оба слабаки и предатели. Такие настроения действительно есть, но я не думаю, что они в большинстве, ну, в России это не большинство, я думаю, что такие я бы сказал, радикальные, до Киева, до Львова, там, до Польши, 12-15%, тоже много, 12 миллионов взрослых людей, но, тем не менее, далеко не большинство. Далеко не большинство. В Украине, наверное, состояния другие, я плохо знаю украинское общество, но там, конечно, тоже такие настроения есть, что если Зеленский, значит, сдаст Донбасс, да, то, значит, мы выйдем на Майдан. Или наоборот, пусть Зеленский сдаст Донбасс и тогда. Но поэтому ищется компромисс. Поэтому ищется компромисс, что ни два, ни полтора.
2: Алексей Алексеевич, с Украины вопрос вам прочту. Спросите у Алексея Венедиктова, может ли Киев согласиться на сделку, которую внутри Украины воспримут как капитуляцию?
0: Вот интересный вопрос с Украины. Мне, который в Москве, может ли Киев согласиться? Ну, согласитесь, это вопрос не ко мне, а, наверное, к украинским наблюдателям. Но я хочу сказать, что мнение Украины по этому вопросу в Украине тоже разное. Угу. И задача президента объяснять свои и в России, и в Украине, я знаю, и во Франции, и премьер-министр в Канаде, я не знаю, объяснять населению, почему он принял такое решение, которое задевает интересы значительной части населения. Это их ответственность. А вот готов ли Зеленский, конечно, он учитывает фактор того, что он таким образом может вызвать массовое недовольство. Да? Конечно, это как предыдущий вопрос Денис задавал, это вот ровно про это. Я напомню вам, что как раз в 2019 году, еще раз это подтверждение того, что говорил бывший глава администрации Украины, президента Зеленского Богдан, да, в 2019 году Зеленский поэтому не пошел в Париже на компромисс с Путиным, потому что вышли люди на улицу. Майдан вышел. Не допустить повтор. Вот это, когда нужно было эту форму Штайнмайера имплантировать в Минские соглашения, там в Украине там даже региональные советы принимали решение не допустить позор и так далее на западе Украины. А в Киеве люди вышли, прям начиная с октября 2019 года, люди стояли, ходили там, требовали от Зеленского не идти ни на какие соглашения.

0: соглашение с Путиным, никакая формула Штайнмайера, и он в результате в декабре отказался. И это фактор, который уже был и который продолжает существовать. Но это внутреннее дело Украины. Значит, какая опция? Я всегда говорю, в России я с украинскими избирателями и населением не разговариваю, я не знаю, как с ним разговаривать. У меня там есть чувство такое, что я перед ними отвечаю за то, что делает мое государство. Поэтому что же я могу им говорить? Но своим я говорю, а опция какая? Другая. Вот есть опция пойти на компромисс, да? Какой-то. Да? И а другая опция – бомбить. То есть получать дроны и бомбить ракетами. Вот третьей опции нет. И если вы не выбираете опцию компромисса, вы выбираете опцию бомбить.
1: Если вы сказали, что, ну, тут написано «Витёк-Витёк», нормально скажу, Кушнер-Витхов привезли американский план. Да, и если Зеленский откажется от предложений Вашингтона, что Трамп может сделать дальше?
0: Третий план, четвертый план, пятый план, потому что позиция Трампа, это мы видим, как он действует там на Ближнем Востоке, мы видели, как он действует в Армении, Азербайджане, там все не сразу было, да? Потому что он ищет выгоду для сделки. Выгода – это когда не стреляют. И он будет предлагать другие планы, наверное, до какой-то степени, до какого-то. В общем, у него так не так много времени осталось, в общем, 2.5 года президентского срока, да, и предложить там план, который одобрят, акцептируют и Россия, и Украина, и, возможно, Китай, да, предположим, и Евросоюз, это такое дело непростое. Но он будет предлагать дополнительные планы. Ну, так бывает. Ну, не получилось. Знаете, как с Ираном. Вот такой вариант. Не получилось. Вот такой вариант. Не получилось. Вот такой вариант. До сих пор.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Так? Угу. А ну, так не получилось. Вот. Давайте так. А давайте я вот так сделаю. А давайте вот здесь переговорщики будут. Знаете, тут же там переговорщики идут. Это вот журналисты, мы кричим, да, там, они идут. И практически резко сократилось количество запусков и иранских, они есть, и американских, военных, да? Все-таки смертоубийство стало меньше, потому что они ищут компромисс.
2: Вот как раз, Алексей Алексеевич, вопрос как раз на эту тему от нашего зрителя. Некоторые эксперты полагают, что после фиаско в Иране Трампу нужен хоть какой-то позитив перед выборами в ноябре, но имеется промежуточные выборы. И Путин ему в этом подыгрывает. А на самом деле ничего радикального не происходит. Каково ваше мнение, спрашивает наш зритель.
0: А вы хотите что-то зрителю, говорю, радикальное? Радикально сбросить атомную бомбу.
1: Точно.
0: Вот вам радикально. Чего вы хотите, радикально? Переговоры – это такой, начать войну легко, да? Айна колонна марширен, свайна колонна марширен, как в «Войне и мире», да? А вот затем остановить – ничего. И да, план Трампа в Иране фиаско, там ничего не закончено. И на Ближнем Востоке ничего не закончено, я вам скажу. И в Судане ничего не закончено. Из Кубы не закончено, и Венесуэле не закончено. Не бывает переключателя, поймите, мы с вами живем как бы в потоке реки. И мы плывем там по течению, иногда против течения, а река бесконечна. То есть она конечна для нас с вами, да, там где-то да, спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке. Вот. Он пока, да, где-то добился, как в Армении, Азербайджане. И это ему в плюс. То, что происходит в Газе, ему в плюс. То, что происходит в Венесуэле, в плюс. То, что происходит в Украине, ему в минус. Ну, в России, в Украине. Он может тоже в минус. От минуса переделывать на плюс. Он так и работает. И я совсем не похож на Трампа, его стилистике. И вообще он мне неприятен в этом смысле. Но давайте по результатам смотреть. Результаты есть, результатов нет.
2: А в Беларуси... Нет, а вообще... Да. Нет, да. А вообще, насколько это может повлиять на американцев, условно говоря, голосовать за республиканцев, если действительно предположить, что что-то вот в ходе этих переговоров может измениться в сторону заключения мира. Мне кажется, сегодня американцы как никогда вообще далеки от этого. Им самое главное — это бензин, стоимость бензина, да, а не это. То есть насколько это может повлиять? Мне кажется, что нет.

0: нету. Вот. Но это может повлиять, потому что, судя по всему, там в Сенате там разрыв может быть в один голос сенаторов, да, там 49 на 51 или 50 на 50. А в Палате представителей там тоже, в общем, небольшой разрыв, хотя там у демократов есть шанс ее забрать. Но здесь Украина ни при чем. Тут вопрос в том, что он говорит. Я бесплатно ничего делать не буду. Я больше не буду тратить деньги налогоплательщиков на подарки. Имея в виду, и не тратят. О, говорят какие-то колеблющиеся избиратели, правильно, вкладывайся, давай вот в понижение цены на бензин, что называется. Вкладывайся в это, Трамп. И это неважно, деньги даются Украине или Мозамбику, на самом деле, для избирателя. Вот. Поэтому, на самом деле, это не играет большой роли в сущностных выборах. Но вот если Трамп, вот возвращение заключенного, осужденного американца, это да. И это серьезная история. Вот освободили ГИЛ, не обменяли, а просто Путин подарил, да? Обменяли Гилмана, его привезли в самолете, там все про это писали. Есть еще, и судя по всему, по сегодняшнему разговору с Трампом, с Путиным, по телефону, поскольку они отдельно заговорили о гуманитарных отделах, вот это вот такие подарки, не прекращение войны, а возвращение американцев, осужденных в России, просто так. Освобождение. Я освободитель, скажет Трамп. Я их вынул из путинской тюрьмы. Это, да, это возможно. Это может повлиять на фигуру Трампа, на республиканскую партию. Вот Рубио говорит, вот наш президент уже вернул, не Рубио, прошу прощения, Кушнер, говорит, президент вернул трех заключенных американцев просто так, называет их пофамильно. Это работает для американца. Своих не бросаем, нашего вернули. Просто так, вырвал из лап супостата. Это работает. А война, ну пусть воюют там где-нибудь, там для избирателей. Ну где это, какие-то варвары, провинции.
1: Алексей Алексеевич, вопрос к вам. Не знаю, откуда, Евгений. Может ли Трамп предложить Путину что-то такое, ради чего Москва реально остановит войну?
0: Ну, снять, я думаю. И гарантии безопасности России, имея в виду, что Украине эти гарантии будут предоставлены. Но если Трамп скажет, слушай, я договорился, все, Украина в Конституцию вносит, что у нее нейтральный статус, она не будет вступать в НАТО, я договорился, говорит Трамп, что в Украине не будет иностранных баз никаких там в течение там 35 лет, да, вот, я договорился, вот, и еще я буду степать станции, скажем, с ваших банков, предположим, или с атомной промышленности, или с чего, ну, какие секторальные санкции, давай замораживай. Я думаю, что Путин к этому прислушивается очень внимательно.
1: А почему вы так думаете, что он прислушивается к этому внимательно, Алексей Алексеевич?
0: Потому что я знаю, что он хочет. Потому что по Украине мы с ним разговаривали с 2000 года в разных этих историях, у него всегда, вы мне скажете, его страхи напрасны. Дело не в том, что они напрасны, а дело в том, что они есть. Да? Вот человек боится зеленого цвета, потому что когда-то за ним гонялся зеленый крокодил, наверное. Да? И он боится все, что связано с зеленым цветом. Вот он считает, что если Украина там вступит в НАТО, или на территории Украины даже без вступления НАТО будут базы стран НАТО, это составляет угрозу России. Вот он так считает. Он президент Российской Федерации так считает. Может, он ошибается. Никакой угрозы, может быть, в этом и нет. Да? Но, тем не менее, значит, вот он так. И что вы ему будете говорить? Ему так говорила Кондолиза Райс. Да нет, Владимир, я был на этих переговорах. Это вот противоракетная оборона, это не против России, это против Ирана. Он говорит, ну да, ну да. Да, поэтому базы противоракеты в Польше, или там где? В Польше и в Румынии, что ли, да, перехват. Рядом с нашими границами. Ну да, и это был дикий. Вот и поэтому мы вышли из договора по ПРО. Россия. Путин вышел. Потому что раз вы строите базу в нашем, он так видит. У него вот такое видение. Это было прямо с 2001 года. С 2001 года. Ну, я, во всяком случае, помню, когда там Кондолиза Райс приезжала, это был второй год, 2002. А, вот. В самом начале. И поэтому, если ему привносят, на его страхи отвечают, ничего зеленого не будет, мы все перекрасим, да? Вот. Эта история, это часть, конечно, истории. Это не вся история, это я упрощаю.

0: да? Но это часть истории, у него серьезный на всех переговорах. Знаете, я не рассказывал вашей аудитории, я посмотрел стенограмму переговоров Горбачева с канцлером Колем, дружу с фондом Горбачева и иногда могу смотреть там документы. И там в стенограмме, вот они ведут переговоры, и уже сейчас будет объединение Германии, и вот у них встреча на четверых в городе Архиз. Они гуляют там, и за ними бегает человек, который записывает это все. Значит, Геншер, министр иностранных дел, говорит, это в стенограмме, еще раз, это документ. Нет, ГДР вступает в ФРГ и становится членом НАТО. Вся Германия остается членом НАТО. Шеварднадзе ему возражает и говорит, мы не можем этого допустить. А напомню, что в ГДР стояло 320 тысяч советских солдат. Геншер повторяет все время, что нет, Германия вот вся единая, и она член НАТО, и все. И тогда Горбачев говорит, тогда я не выведу войска из ГДР. Это у нас июнь 90-го года. И Коль, великий канцлер, говорит, Геншеру говорит, погоди, это он Геншеру говорит, прям в стенограмме, подожди. Правильно ли я понимаю, господин президент, говорит Геншер Горбачеву, что если мы возьмем немцы, возьмем обязательства, нет, ГДР станет ФРГ, и мы будем членами НАТО, но на территории бывшей ГДР, вот на территории бывшей ГДР не будет войск НАТО. Да, Бундесвер будет, но войск подчиненных НАТО не будет. Не будет баз НАТО, и Шеварднадзе так впрыгивает, и оружие массового поражения. Ни химического, ни бактериологического, ни ядерного. Он говорит, да, и не будет вот это, вы тогда выведете войска. И Горбачев говорит, так я согласен. И в большом договоре, который был ратифицирован осенью 90-го года, это было записано в договоре, что на территории части Германии, которая уже объединенная Германия будет, да, казалось бы, на своей территории, что хочу, то и ворочу. Там не было. Знаете, до какого года? До 22-го. Более того, все остальные страны, которые вступали в НАТО, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и так далее, как бы руководствовались этим, и на их территории не располагались базы. Почему такой скандал был, когда в Польше они базу ПОПРО? Потому что сочли нарушением вот это. То есть договорились Коля Горбачев, что на части страны, вообще-то оскорбительно для Германии, да, моя страна, где хочу, там базы ставлю, да, где хочу, там оружие размещаю. Ни хрена подобного. И вся вот эта система, оказывается, Горбачева у переговора, потом есть, а потом Путин, да, она работала. Она работал, да, там обманывали, схитрили, там смешно очень, когда, значит, нужно было разоружить какие-то полки, их наш генштаб, представитель Горбачеве, переименовал в морскую пехоту, которая не подлежала сокращению. Был дикий скандал. Естественно, ЦРУ доложило нарушение, Буш звонит Горбачеву. Это очень интересно читать, это для Netflix сценарий, понимаете? Что Вадим Горбачев вызывает, значит, генштаб, говорит, что ты меня из меня делаешь, у меня встреча, да, по ядерному оружию, а ты переименовываешь две дивизии там из пехотных, морской пехоты, чтобы их не сокращать. Потому что сокращать надо было пехотное, ну, я приблизительно говорю, ну, как-то вот так. Жулики, конечно, жулили все, со всех сторон, ну, потому что так безопасность. И когда ты читаешь стенограммы того же Ельцина, да, встречи, стенограмма, кстати, очень интересная, дилетанте публикуем стенограмму первой встречи Путина и Буша после 11 сентября. Это у нас, соответственно, октябрь 2001 года. И там просто друзья, братья, разоружение, борьба с терроризмом, восточный, ну, кстати, Тихоокеанский регион, там все искали, искали, но это все компромиссы. И поэтому, то есть, компромиссы возможны. Но компромиссы — это уступки Путина и уступки Зеленского. Вот что такое компромисс. Я видел своими глазами, друзья мои, это я не придумываю, это уж я читал.
1: Мне, кстати, сейчас буквально как коротенькая ремарочка, Саш, вспомнилась сразу история, которую вы, Алексей Алексеевич, рассказали о реакции Михаила Горбачева, коль мы уж о нем вспомнили, на вторжение России в Украину в 22-м году. Дмитрий Муратов тогда его посетил в больнице. Горбачев тогда уже был плох, но он видел по телевизору то, что происходит, и он, ну, так очень грустно сказал о том, ну и кому от этого стало лучше. Вот это, конечно...
0: Я у Димы уточнил после этого,

0: он сказал, Горбачев сказал, и кто от этого стал счастливее?
1: А кто от этого стал счастливее?
0: Да. Я тогда был не точен, а сейчас я точен в вашем эфире. Кто?
2: Спасибо, Алексей Алексеевич, вы сказали, это вот вам Геннадий пишет, не пишет откуда, вы сказали, что вы знаете Путина. Тогда скажите, пожалуйста, насколько Путин сейчас вообще заинтересован в соглашении, а не в продолжении войны?
0: А вы знаете, Геннадий, во-первых, я говорю, что я знал Путина, потому что я 5 лет с ним не видел. Да? Я все-таки иностранный агент. И, конечно, никакой президентство России со мной встречаться не будет, и вообще враги народа. Вот. Значит, я думаю, что вот, насколько я знаю, он человек расчетливый. Он, конечно, может, как любой человек, просчитаться, но он руководствуется неким счетом. Он всегда, у него была любимая фраза, Геннадий, это счетная позиция. Вот он так говорил. Это позиция счетная. Понимаете? Я думаю, что он имеет в виду, так же, как вы, так же, как я, разные опции. У него нет одной опции. Вот. Чего вы мне предложите за мир? Ну, за прекращение огня. Вот чего ты приехал? Что ты мне предложил? Что ты мне привез? Я уверен, что он это спрашивает у тех, кто приезжает. Что мне за это будет? Да он рассчитывает. Вот эта цена маленькая, вот эта цена недостаточная. Вы знаете, вот в этих стамбульских протоколах, которые вот в апреле-май 22 года, там очень интересно, вторая страница была, там, значит, такая толстая тетрадь, это вот, значит, Украина и Россия переговаривались, записывали все. Там первые 2 страницы, это такое было бы как бы выжимка из всего остального. И там последний абзац был следующий. Значит, гаранты, внимание, безопасности Украины и России. Еще раз. Безопасности не только Украины, и России. Дальше, значит, США, Китай, Франция, Великобритания, почему-то Германия, а это вот постоянный член Совета Безопасности, плюс Германия. И там смешно было, там, значит, российская делегация вписала Беларусь, а украинская ее вычеркнула. Но она не вычеркнула всех остальных. То есть понимание было в этих протоколах, что речь идет о гарантии безопасности Украины, как она ее понимает, и России, как она ее понимает. И мне кажется, что вот основываться на этом надо в переговорах. Мы должны понимать, что президенты Путин и Зеленский на первое место ставят будущую безопасность, сейчас какая безопасность, своей стороны и гарантии. В чем должны быть эти гарантии для России, я вам сказал. Вот я представляю себе, Геннадий, что Путин ровно так думает. Но за это нужно эти гарантии ему дать. Или не давать. Ну, опция тогда. Но они не дают гарантии. Ну, хорошо, будем бомбить. Ну, вот вся история в этом, понимаете?
2: А возможно ли, тот же автор, а возможно ли личная встреча Путина и Зеленского, или это пока политический спектакль?
0: Нет, нет, возможно, Геннадий, но опять, вот всегда Владимир Путин, всегда, это не только по отношению к Зеленскому, он приезжал на то, чтобы уже визировать какие-то договоренности, да? Вот он встречается с руководителями государств, когда какие-то бумаги готовы. Потому что он в декабре 2019 года, значит, была предварительная договоренность, ее завизировали министры иностранных дел 4 стран, России, Украины, Франции и Германии, вот. И Зеленский в последнюю секунду отказался. Угу. Можно сказать, что это травма, можно сказать, что это недоверие, как хотите сказать. Наверное, недоверие. Поэтому давайте мы все положим на бумагу, и мы приедем, и в торжественной обстановке, в такой-то стране, в присутствии президента США, с вами, Владимир Александрович, это подписываем. Я не отказываюсь с вами встречаться, но я готов встречаться, когда есть принципиальная договоренность. А вы говорите, что вы вот на это не пойдете, что мы поедем-то? Вы говорите, что это не пойдет, что я поеду-то?
2: Ну да. Алексей Алексеевич, 2 вопроса задам в одном, не 4, а только 2. Секунду. Спросите у Венедиктова, не получается ли, что Европа постепенно отстраняется от ключевых переговоров, и может ли Европа сорвать сделку Трампа, если сочтет ее слишком выгодным для Путина?
0: Значит, ничего не отстраняется, а наоборот пытается принять полное участие как полноправный член этих переговоров, только непонятно, что такое Европа. на сегодняшний день в понимании.

0: внимание этих переговоров. Европа — это большая тройка.
1: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.